0: радиоса.
1: В пустоте слышу слова.

0: ЖТС радиосында айттым сәлем тыңдарман таңғы бағдарламасы.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Голос музыки.
1: Мне кажется, жизнь это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Толық айды байқап қалсаңыз, есте сақтаңыз. Сіз әрқашан айдың тек бір-ақ жағын көресіз.
2: Жарнама.
3: По избирательным участкам при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах в списке избирателей включаются все граждане, проживающие в соответствующем иностранном государстве или находящиеся в длительной заграничной командировке, а также прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям в служебные, деловые и туристические поездки при их обращении в участковую избирательную комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан. Участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Со списком избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах можно ознакомиться на интернет-ресурсах Министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: НС радиосында жарнама 326 60 00.

оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Біздің әрқайсымыздың саусақтарымыз өмір бойы орта есеппен 25 миллион рет бүгіледі.
0: Жарнама.
2: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп». Оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Адилет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: Таски.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: Таскредит? Я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

слушать — это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

0: мен эс WhatsApp 8-775-16-011.
1: Девочка,

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Час музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну что ж, друзья, всем пламенный привет, и что же мы видим? Понедельник. Ну и отличный повод начать новую неделю с хорошего настроения. А лучший способ это сделать день чуть теплее, сказать несколько добрых слов тем, кто вам дорог. Иногда одного короткого сообщения достаточно, чтобы у человека появилась улыбка на весь день. Именно для этого мы и открываем программу Live Chat, час, в котором ваши приветы, поздравления, признания, пожелания становятся частью нашего эфира. У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов, пишите на наш WhatsApp номер 775-106-2011. Самые теплые сообщения обязательно прозвучат на всю страну. Ну а настроение этого часа задает Камила Кабельо с песней «Сеньорита». Погнали!
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8-775-10-60-011.

0: Лайв-чат.
1: Ну что ж, друзья, надеюсь, трек «Сеньорита» по-настоящему смог зажечь ваше настроение. Уж меня уж точно перед тем, как зачитывать ваши прекрасные пламенные сообщения, их немалое количество уже накопилось на нашей личке в WhatsApp, поэтому постараюсь частично это все зачитывать, чтобы успеть на протяжении всего часа. Так что, кто отправил совсем недавно, то попрошу лишь набраться терпения, до вас я обязательно доберусь. Ну а теперь спасибо, что вы есть NS Radio. Я хочу передать привет милому мужу, Галиеву Анатолию Родионовичу, любимый, у нас все хорошо. От Серика привет тоже передал, все отлично, как надо. Только ждем на КП от тебя. Все, что просил, я передал. Тебе, кроме диска, нет нигде дома и в Алмате. Не знаю, надо будет заново, давай сделаем МРТ, сегодня у меня выходной день. Ну еще готовимся в школу потихоньку. Любим, ждем тебя, твоя Гуля, все сердечками. И столько домашних новостей. В одном привете получилось, все постепенно решается. Ну и подготовка как в школе идет, и все поручения выполнены. Анатолий, дома вас очень любят, ждут и уже считают дни до вашей встречи. Здравствуйте, я хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру. Родной, хоть мы сейчас и не рядом, знаю, что материнская любовь всегда тебя бережет. Мысленно обнимаю тебя. Пусть на душе будет спокойно и тепло. Твоя мама Олеся. Ну и огромный привет от Сергея Сергеевича. Знаете, очередное доказательство, что материнские объятия не знают расстояний. Владимир, пусть на душе действительно будет спокойно, а тепло этих слов сопровождает вас каждый день. Ну и отдельный привет, как здесь сказано, от Сергеевича. Уж точно необходимо было отметить. Добрый день, радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и отличного настроения. Береги себя, мы тебя любим. Крепко обнимаем и нежно целуем. Ждем тебя дома. Завтра приеду, с любовью, жена и дочь Златана. Как всегда, не поскупились на количество смайликов до сердечек. Огромное количество, все отправляется прямиком Мамедову Саиду. И знаете, иногда самое приятное слово это завтра. Саид совсем скоро вас ждет встреча. Ну а пока пусть этот привет подарит хорошее настроение и напомнит, что дома вас очень любят и с нетерпением ждут. Добрый день, лучшее радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому и самому лучшему мужу в мире Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Желаю тебе прекрасного настроения, нежно целую, крепко обнимаю и очень люблю. Жду твоего скорейшего возвращения домой. Вячеслав, сегодня для вас снова звучат самые искренние слова любви и поддержки. Пусть настроение будет отличным, день удачным. Ну а до возвращения домой пусть остается все меньше времени. Ну и как у нас остается все меньше времени до конца этого выхода. Совсем немного. Мне лишь остается напомнить номер нашего WhatsApp, что звучит так. 775-106-0011. Отправляйте ваши прекрасные приветы. Обязательно зачитаю на всю страну до конца этого часа. Скоро услышимся.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

0: жақсы көңіл күйге бөленгің келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.
1: Лайфчат. Друзья, продолжаем программу «Лайфчат». 15 часов, и можно уже смело говорить 13 минут. Ну вот, как и говорил. Читаем ваши следующие приветствия. Вижу также небольшую очередь в WhatsApp. Не беспокойтесь, всех обязательно зачитаю, а то любят разводить панику. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, самый теплый привет нашему любимому внуку Ромочке Даштамирову. Наш родной, пусть у тебя все будет хорошо. Главное, береги себя. Мы тебя очень любим, скучаем и ждем. Помни, что мы всегда рядом с тобой, любящие тебя бабушка, дедушка. И всем отличного настроения, хорошего дня. Спасибо Радио НС за такую возможность. Ну что же, Рома, сегодня для вас снова звучит такой привет, наполненный самой искренней заботой. Пусть каждый день приносит силы и спокойствие, ну и хорошие новости. А самое главное, помните, что родные всегда рядом с сердцем. Любят вас и очень ждут. Здравствуйте, Радио. Хочу передать привет любимому брату Роману Даштамирову. Ну вот, следующее уже приветствие. Также отправляется Роману. Очень жду, когда ты вернешься домой. Без тебя дом кажется пустым, и мне очень тебя не хватает. Скучаю по нашим разговорам, шуткам и просто потому, что ты рядом. Возвращайся скорее домой. Дома тебя очень любят и ждут. Люблю тебя, сестра Зарина. Ну, также можно сказать, что присоединяется к теплым семейным приветам Роман Лавития. Здравствуйте, НС Радио. Любимый мой Бекбулат, передаю тебе самый теплый привет. Осталось еще совсем чуть-чуть до нашей встречи. Каждый день приближает тот момент, когда мы снова будем вместе. Твоя Асель. Ну что же, когда до долгожданной встречи остаются считанные дни, каждый новый день становится особенным. Бекбулат, еще немного терпения. Впереди вас уже ждут самые счастливые объятия. А ты меня, Асель, конечно же. Здравствуйте, Радио НС. Алдамов Рамзан. Хочу тебе сказать, что ты в моих мыслях, ты в моих снах. Ты в моем сердце каждый день и каждый час. Ты в моих молитвах, ты в моей душе. Ты мое счастье, ты мой свет в каждом дне. Твоя Тамара. Все с поцелуйчиками, и очень красивое получилось. Признание в любви, Рамзан. Такие слова говорят сами за себя. Когда человек живет в мыслях, сердце и молитвах, это по-настоящему сильное чувство. Пусть ваша встреча состоится как можно скорее. Здравствуйте, хочу передать привет сыну Прокопчук Владимиру от папы. Малыш, держись, мы тебя любим и, конечно же, ждем. Сегодня для Владимира еще один важный привет звучит уже от папы. Владимир, держись. И знайте, что вас очень любят, ждут и всей душой верят. Персонально только вас. Еще одно успеем сообщение. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, Володе салам алейкум от Аяна. Просто жду. Обнял, брат. Ну, как здесь и сказано, коротенько, зато с полноценной душой. От Аяна салам алейкум передается прямиком Володе. Ловите. Надеюсь, сообщение без проблем прослушали. И знаете теперь, что вас помнят, вас ценят, вас очень обнимают, как здесь и сказано. А тем временем, друзья, будем продолжать через несколько секунд. Номер WhatsApp в очередной раз прозвучит, чтобы вы успели запомнить и написать свое пламенное сообщение.
0: Лайфчат. Лайфчат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем. Наконец-то возвращаюсь в студию Радио НС с новыми сообщениями и с новой силой. Ну и настроением, тем более такие замечательные песни играли. Дештамиров Роман, Зая, привет. Я очень по тебе соскучилась. Надеюсь, что ты скоро вернешься домой. Береги себя. Люблю очень сильно, твоя Дештамирова Виктория. Роман, еще один привет летит к вам от человека, который очень скучает, и пусть эти добрые слова согревают. Ну а день долгожданной встречи становится все ближе. Уважаемое радио, прошу вас передать привет Сейф Юрию. У нас все хорошо. Приеду в среду, сходи в магазин. Подпись «Мама». Ну что же, Юрий, дома все хорошо, ну а в среду мама уже приедет, как и было сказано. Отдельное поручение прозвучало в эфире. Не забудьте заглянуть в магазин. Это обязательное условие. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Юлии, поселок Родниковский, молодежного района. От всей души желаю тебе отличного настроения, замечательного и продуктивного дня. Пусть сегодня будет много удачных продаж, благодарных покупателей, приятных встреч и только хороших новостей. Желаю успеха во всех делах, легкой работы, улыбок, вдохновения и прекрасного настроения на весь день. Пусть все задуманное обязательно получится, и хорошего тебе дня. С уважением, Решат. Ну и что же, Юля, пусть сегодняшний день действительно станет удачным. Благодарные покупатели, хорошие продажи, отличное настроение, только приятные события. Именно этого, я считаю, сегодня вам необходимо и вам, соответственно, желает. Добрый день, Радио НС. Передайте моему папе Грицко Андрею привет. Папа, мы вчера с бабушкой ездили в парк. Мне было весело. Я бы хотела провести день с тобой также. Я скучаю и люблю тебя. Твоя Дашуля. И получился такой прям очень теплый, милый привет, Андрей. Дашуля рассказывает, что вчера отлично провела время с бабушкой в парке, ну а теперь мечтает также погулять вместе с вами. Пусть это желание обязательно исполнится как можно скорее. Таберлан, здравствуйте, спасибо вам, НС Радио. Хочу передать папе Анатолию Родионовичу. Папочка, мы тебя любим, скучаем и сильно-сильно береги себя. Мы готовимся в школу, купили все, что надо. Привет от Ерохи и Беки. И второе сообщение, также относящееся к Анатолию. Передать привет уже мужу Толику. Моя любовь, тебя сильно скучаю, сильно осталось. Чуть-чуть уже, потерпи, пожалуйста. Я знаю, что у меня... Я знаю, ты у меня сильный. Верю в тебя. Завтра будет спецмаг. Жди. Люблю. Твоя Тыш. Ну и что же, для Анатолия Родионовича сразу тут два привета летит от детей, от любимой жены. Дома вовсю готовится к школе, все передают приветы. Ну а самое главное, очень любят, скучают и считают дни до вашей прекрасной встречи. Ну и, друзья, вижу, какое-то количество сообщений еще имеется в нашей личке в WhatsApp. К ним уже в следующем выходе собираюсь обратиться и зачитать все в прямом эфире. Так что не переживайте, две песенки я тут как тут. Ну а всем остальным, кто еще не присоединился, у нас еще есть некоторое количество времени, так что обязательно присоединяйтесь и отправляйте свои пламенные сообщения, что прозвучат на всю страну. Номер WhatsApp прямо сейчас.
0: МС. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Наташа. Калафрада. Музыка по налогам и...
1: Лайфчат. Друзья, продолжаем, ну и судя по всему, будем плавно заканчивать сегодняшнюю программу LiveChat. Финальные сообщения я собрал, но кто еще не присоединился, кто еще желает, чтобы его сообщение прозвучало в сегодняшний прекрасный понедельник на всю нашу прекрасную страну, воспользуйтесь обязательной возможностью и наберите нас в WhatsApp 775-106-11. Отправьте свое пламенное сообщение, буквально последние 2-3 минутки буду собирать эти прекрасные приветики. Ну а сейчас, друзья, можно сказать, в некоем роде финалочка. Здравствуйте, любимое радио НС Казахстан. Хочу передать привет моей мамочке Тане. Мамочка, мы только что проводили Лену на поезд и сейчас едем домой. Ну и пока мы в дороге, мне захотелось сказать тебе несколько слов. Я очень надеюсь, что этот день подарит тебе хорошее настроение. Ну и много приятных моментов. Спасибо тебе за твое доброе сердце, за твою заботу, ну и за то, что рядом с тобой всегда тепло и спокойно. Мне очень повезло, что именно ты моя мама. Пусть впереди тебя ждут только хорошие дни, а все плохое остается позади. Очень сильно тебя люблю, твоя дочка Катя. Ну, получился очень светлый и душевный привет. Таня, пусть сегодняшний день действительно подарит вам много приятных моментов, улыбок и хороших новостей. Ну а такие искренние слова от дочери – это, пожалуй, лучший подарок. Привет, любимое радио. Передайте привет двум девочкам-подружкам – Танечке и Лерочке Черновой. Передайте миленьким француженкам, что они очень красивые и классно погулять им в парке. Ну, замечательные пожелания. Танечке и Лерочке – отличной прогулки, ярких впечатлений, самого прекрасного настроения. Ну а звание миленьких француженок сегодня точно поднимет вам улыбку. Здравствуйте, хочу передать привет брату Прокопчук Владимиру, а сестры Веронике. Родной, я тебя очень сильно люблю и скучаю. Что же, видим, Владимир, для тебя сегодня звучит еще один прям очередной душевный теплый привет. Вероника очень любит тебя, скучает и с нетерпением ждет встречи. Пусть эти слова придадут силы, подарят хорошее настроение. Передайте привет моему другу Драхану, пусть настроение его будет отличным. Не опускает руки, это его друг Гоша. Спасибо большое. Дархан, привет большое от друга вам отправляем. Не отпускайте руки, сохраняйте уверенность в себе и отличное настроение. Пусть впереди будет как можно больше удачных дней. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моему товарищу Самату. Пусть одевается теплее, не раскидывает нигде вещи, ну и переходит аккуратно дорогу. Ну и вот получилась такая настоящая забота о товарищи. Самат, большой пламенный привет. Одевайтесь действительно потеплее. Хотя я не знаю, где вы находитесь. Возможно, вам пригодятся вещи по дороге. Не теряйте, а улицу переходите внимательно. Пусть все будет в порядке. Ну а друзья всегда напоминают о самом важном. Пусть даже и с улыбкой. Итак, друзья, будем завершать такой вот замечательный выход. В какой-то степени финальный. Ну, если никто не присоединится до конца часа, то можно потихонечку переходить в следующий музыкальный, где мы с вами услышимся и послушаем замечательную музыку. Всем большое спасибо за этот прекрасный лайв-чат. В следующем часе всех жду.
2: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

Алекс Уоррен прямо сейчас звучит с песней Fever Dream. Ну и если перевести название, получится что-то вроде лихорадочного сна или сна наяву. Но кажется, сегодняшний час совсем не сон, а очень даже приятная реальность. Только что мы разобрались с вашими теплыми сообщениями в лайв-чате, а теперь самое время полностью переключиться на музыку. Открываем новый музыкальный час на волне радио NS. Впереди еще много любимых песен, полезной информации и хорошего настроения. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. До 18.00 я остаюсь с вами. Совсем скоро для вас прозвучит группа «Пицца», ну а следом Филипп Киркоров. Так что делаем этот понедельник немного ярче вместе.

0: Друзья, продолжаем наш музыкальный час на радио НС вместе уже с пробочками. Заглядываем в Яндекс.Карты и видим, что в Алматы 4 балла, местами затруднения. По улице Розыбакиева со стороны севера вы потеряете около 10 минут дороги от проспекта Абая до Тулюби. По самому проспекту Абая в западном направлении ожидается затор от улицы Манаса до Тлендиева 15 минут. Ну и по Раскулова на запад больше 20 минут, друзья, вам понадобится от Северного кольца до улицы Емцова. Перемещаемся в столицу, видим в Астане 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Абылайхана от улицы Айнаколь до Жабаева. Также ожидается затор по улице Космонавтов с Кургажинским шоссе от улицы Тайбекова до проспекта Туран. Ну и вновь по Абылайхана простоять придется от улицы Жабаева до проспекта Кушкарбаева. Друзья, всем желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Погода. Погода на радио НС.
1: Друзья, о погоде на завтра, то бишь на 4 августа, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачная погода с небольшим дождем, с температурой плюс 28. В Алматы прогнозируется тоже пасмурная, с небольшим дождем уже с температурой плюс 22 градуса.
0: Погода.

0: Легендарная группа ABBA продолжает этот музыкальный час песней Dancing Queen, что переводится как «Королева танца». И, пожалуй, у каждого из нас есть песня, которая моментально заставляет улыбнуться, начать притоптывать, знаете, ногой или хотя бы мысленно перенестись на танцпол. Кстати, интересный факт. Узнал, что танцы — это один из самых простых способов поднять настроение. Во время движения организм вырабатывает эндорфины и те самые гормоны радости. Причем, как говорят специалисты, совсем не обязательно быть профессиональным танцором. Достаточно включить любимую песню и позволить себе двигаться так, как хочется. Так что если сегодня по дороге домой или уже вечером эта композиция заставит вас хотя бы немного пританцовывать, не сопротивляйтесь. Иногда хорошее настроение начинается именно с любимой музыки. Ну а наш музыкальный час постепенно подходит к завершению. Совсем скоро встретимся вновь. Ну а пока продолжаем наслаждаться хитами на волне радио НС.
1: Акул Кайрат жүрек тибердейста. Сонда толық боласың, елден бөлек.
2: НС радиосы.

0: друзья, 17 часов 16 минут. Время самое, чтобы глянуть дорожную обстановку. Яндекс.Карты в руки и погнали. В Алматы 4 балла, местами с затруднением. По проспекту Абай со стороны запада вы потеряете около 10 минут дороги от проспекта Гагарина до улицы Тлендиева. По Саина в южном направлении ожидается затор от АЗС до улицы Жубанова. 15 минут. Ну и по улице Рузабакиева на юг больше 15 минут. Также, друзья, вам понадобится от улицы Дюсенова до Сатпаева. В Астане 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Абылайхана от улицы Айнаколь до Жабаева. Также ожидается затор по Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. И вновь по проспекту Туран простоять придется от улицы Ханов Кирея и Женебека до Сыгынака. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо проба.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ай кемпір қосағы да болады. Оны белгілі бір жағдайларда жаңбырлы жерлерде немесе алып сарқырамалардың жанынан көруге болады. Мысалы, Гавайи немесе Кавказда.
2: Жарнама.
3: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: НС радиосында жарнама. 356

0: Максим прямо сейчас поет «Как летать». Ну и, пожалуй, когда до конца рабочего дня остается совсем немного, многие уже мысленно готовы взлететь. Домой, на прогулку, к друзьям или просто навстречу долгожданному отдыху. Кстати, если в ваших планах на эту неделю поход в кино, то вот небольшая новость. В Аргентине поклонники нового фильма «Человек-паук. Новый день» настолько не оценили спойлеры, что прямо во время сеанса произошла драка. Один из зрителей начал пересказывать своей подруге сюжет фильма, который уже успел посмотреть. И терпение соседей закончилось. История моментально разлетелась по соцсетям и стала вирусной. Сам фильм, к слову, уже собрал почти $1 миллиард в мировом прокате. Всего за первые выходные. Ну а в Казахстане его премьера состоится уже в этот четверг, 6 августа. Так что если собираетесь увидеть нового Человека-паука своими глазами, мой вам только совет: в ближайшие дни осторожнее с интернетом. Спойлеры сейчас появляются буквально на каждом шагу. Ну а мы продолжаем этот музыкальный час на волне Радио НС.
1: Радио НС.

0: Джордж Майкл завершает этот вечер песней «Freedom», что в переводе означает «свобода». Ну и согласитесь, название сейчас звучит особенно символично. Рабочий день уже почти позади, впереди вечер, и когда можно наконец выдохнуть, оставить все дела до завтра и посвятить время себе, ну и своим близким. Кстати, сегодня отмечается еще и один из самых летних праздников под названием «День арбуза», так что если по дороге домой увидите на прилавке спелый полосатый символ августа, почему бы не прихватить его с собой? Лето создано именно для таких простых удовольствий. Ну а мой сегодняшний эфир подходит к концу. Спасибо, что были на волне радио НС. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Желаю вам легкого вечера, отличного настроения и той самой свободы, о которой пел Джордж Майкл. Пока-пока.
1: НС. Радиоса.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Разные мысли. Верить людям несложно. Сложно поверить заново.
1: Жернова. Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
3: НС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. К людям нужно относиться как к котам. Не нагадил — уже молодец.
1: Жернова. Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
3: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Ее сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа.